0: мысли. Горячая новинка от Тимы Белорусских, за которую уже прямо сейчас можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если желаешь видеть трек в списке 40 лучших на этой неделе. А когда будет подведение итогов и что происходит в чарте на данный момент, Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

33, уверенно двигаемся к утру этой среды, которую настоятельно рекомендую встретить в летнем У вместе с Мишей Зайцевым. Там все, что нужно. Игры, улетные подарки, лучшие мировые поп-хиты, так что присоединяйся.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс.
2: О, да, следующие 30 минут, один хит за другим. Только музыка и ничего лишнего. Обещаю, услышим Луи Фонси, Дэдди Янки, Деспасито.

0: который каждый раз заряжает летним настроением. Magnetic — это норвежское трио The Bauza на радиостанции номер один в России. И хочу напомнить всем тем, кто любит атмосферу вечерних пляжей, вечеринки под открытым небом, уже сегодня вечером включаем летний вайб на Европе Плюс с Костей Фоминым. Там можно спокойно почилить после работы и услышать огромное количество солнечных хитов. Классное настроение гарантировано. Начнем в 20.00 по московскому времени и будем ждать всех без исключения. А пока отменного настроя нам зададут Рики Мартин с хитом всех времен и народов, Living La Vida Loca и Алан Уокер в компании таких крутых девчонок, как Изабелла Мелфон и Катрина О'Райан с хитом Broken Strings.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Марса «I Just Might». Вот такой набор. Оставайся с Европой+. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: в том числе и денежные призы, так что рекомендую. А вечером не забываем, дружно включаем летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 часов утра.

0: ритму.
1: Европа плюс.
2: Европа плюс.

0: Каждый человек уникален. И быть не таким, как все, это не то чтобы хорошо. Я бы даже сказал, это правильно. Вон, можно брать пример с Мадонны. Мартин Гаррикс на фите «Bizarre». Здесь на радио номер один в России. Миша Зайцев. Меня зовут. 6:20 уже в столице. Мы плавно двигаемся вперед. В утро этой среды Бенасси, Брос и Дэнни нас ожидает «Hit My Heart» сразу после «Temper City» «Self Away» на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Я еще знаю, когда замедляется время. С самого раннего утра, когда ты только проснулся, и что-то все как будто бы в слоумо, как будто бы даже взгляд, чтобы перевести с потолка на часы, это нужно усилие. Нужно усилие, время медленно, все сложно и тяжело. Но нам для чего хиты на Европе Плюс? Как раз для этого, чтобы тебя ускорить, чтобы твое утро сделать ярче. Межзайцев меня зовут. Постараемся. Постараемся воплотить все наши цели этим утром. Charli XCX впереди. Нам поможет Boom Clap. И также Hello. Успеем послушать Эбон.

Ну да, когда на часах 6:49 утра самое, что ни на есть, beautiful place, это, конечно, кровать. Это, конечно, постель и мягкая подушка. Но на самом деле, Тиесто и Бриэнна Грейс рассказывают нам о том, что есть не только это место, еще огромное количество других, которые можно успеть посетить, если встать пораньше, подготовиться получше, да, и много всего посмотреть, много воспоминаний создать. Поэтому я советую просыпаться рано. В конце концов, можно даже подарки выиграть, да, если слушаешь радио номер один в России. У нас совсем скоро летнее У. Поэтому я всех приглашаю. Осталось буквально 10 минут. Мика, релакс, take it easy. Впереди финал этого часа. Также We Pray. Успеем послушать Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини. Совсем-совсем скоро.

0: На московских часах 7 утра. Европа плюс. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роспотребнадзор начал готовиться к осенней эпидемии гриппа. Студент добился отмены вузовских правил в Верховном суде. И стало известно, кто в России читает больше всего книг. Далее подробности. В мобилизации в России нет никакой необходимости. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал распространяемые в соцсетях слухи частью вражеской пропаганды. Медведев отметил, что за первые 6 месяцев этого года контракты с Минобороны подписало около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и уже отправились в зону СВО. По словам Дмитрия Медведева, слухи о мобилизации – это попытка дестабилизации обстановки в стране в преддверии выборов. 60% россиян рекомендовал привить от гриппа Роспотребнадзор. В ведомстве уже начали подготовку к сезонным вирусным инфекциям, которые ожидаются ближе к зиме. РИА Новости пишут о том, что в этом году для защиты от гриппа рекомендовано использовать 4-валентные инактивированные вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что к началу эпидсезона в России будет сформирован достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Вакцинация будет проводиться за счет средств федерального бюджета, то есть будет бесплатной. Попова также рекомендовала позаботиться о своей безопасности и сделать прививку уже в сентябре. Студент добился отмены вузовских правил, согласно которым его выселили из общежития. Учащийся подал иск в Верховный суд России и потребовал отменить решение администрации вуза, которое лишило его места в общежитии в связи с тем, что он не проживал там 2 месяца во время летних каникул. Верховный суд признал правила недействующими. В инстанции пояснили, что документ не был зарегистрирован в установленном порядке, поэтому не мог регулировать права и обязанности студентов. Названы россияне, которые признаны самой читающей аудиторией в нашей стране. Если верить свежей статистике, то это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, за последние 3 года в России наблюдается рост продаж русской классической литературы. Продажи за этот период выросли сразу в 3 раза. Тиражи произведений Достоевского, Толстого и Чехова обгоняют тиражи многих современных писателей. Напомню, накануне сообщалось о том, что 40% россиян предпочитают читать книги в метро и в другом общественном транспорте, а ежедневно к книгам обращается более 87% россиян. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 89 рублей и 63 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7.03. Всем отличного дня.

если ты только-только открыл глаза, поздравляю. Самое сложное на сегодня уже позади. Если ты в дороге, держись кофе где-то рядом. А если даже еще не ложился, в таком случае, у нас с тобой особенная связь. Всем доброго, прекрасного утра. Меня зовут Миша Зайцев. Это «Летняя У» на Европе Плюс. Да, мы просыпаемся. У нас уже заряжены новости. Подарки с играми тоже уже готовы. Мы ждем только тебя. Я все покажу в самые ближайшие 3 часа. А пока встретим эту среду вместе с Post Malone'ом, Circles, сразу после Dave Eating, с Rain Dance в «Летнему» на Европе Плюс прямо сейчас.

0: Потом весь день всем рассказывает, что рано встал.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Вот эти вот любители похвастаться. А ты знаешь, я сегодня проснулся в 6 утра. А я сегодня проснулся в 5:30 утра. А я еще раньше. А ты встал сегодня в 1:40 и думаешь, ну и зачем эти люди живут эту жизнь? Зачем они так страдают? Больше китов впереди. Да, перед этим у меня для тебя важная информация, которую я советую запомнить, а может быть даже записать. У нас состоится игра на повышение. Спонсор Озонбанк. Там есть сумма, которую ты можешь выиграть. Мало того, что от спонсора 10 тысяч удастся найти в одной из ячеек нашего хранилища. Также можно, собственно, забрать деньги, которые ты найдешь в ячейке помимо. И я сейчас назову сумму, выше которой нельзя будет упоминать. Если скажешь выше этой суммы, то, к сожалению, потеряешь все денежки, которые сможешь отыскать в наших ячейках. И сумма эта, внимание, 3430 рублей. Вот запоминай, вот до этой суммы можно будет прогуляться в нашем хранилище. Да, после 9 утра сегодня, не пропускай. А в этом часть тоже есть шанс выиграть беспроводные наушники. Да, состоится летом. Микс. Взболтаем, не смешивая. Хиты для тебя совсем скоро. Мизмо впереди. Hello. Сразу после Медузы. Генри Камамил. Don't wanna go home. Прямо сейчас.

If today was your last day, что бы ты делал, да? Каждый день нужно жить так, каждый день нужно жить на полную. Все абсолютно правильно. Двигаемся дальше в летнему на Европе плюс French Montana, Max B, Мария Крэмбрери. Летнее У продолжается.

0: гороскоп. В летнем У.
1: Послушаем, как звезды советуют нам прожить середину этой недели. Погнали. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочет, то так же сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит нам Вселенная про эту среду. Впереди игра Летомикс, сразу после The Bow, The Magnetic и HR. Успех. Успеем послушать Уик прямо сейчас в летнем У.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: вот так же легко, так же расслабленно, как ребята из группы Bauza исполняют трек Magnetic. Я исполняю для тебя Лето Микс.
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
0: Да, у меня есть коктейль из хитов одной исполнительницы для тебя. Значит, расскажу про нее пару фактов. Если узнаешь, о ком речь, дозванивайся 495-745-6565. Итак, она профессионально занималась балетом и вообще танцами все детство и все юношество. У нее более 15 миллиардов прослушиваний в общей сумме. Я вот сейчас сказал юношество, а ей 23 года. Да, ее песня «You Broke Me First» была на первом месте билборда, а трек «Sports Car» имеет почти миллиард прослушиваний. На сегодняшний день о какой красотке идет речь. 495-745-6565. Звони.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Микс. В летнем на Европе плюс.
1: Ну что, для кого у нас сегодня приготовлены беспроводные наушники? Ну, видимо, для Анастасии. Насть, привет! Привет, привет, доброе утро. Мы, Настя дозвонилась, мы с ней болтаем. Я говорю: Настя, из какого ты города? Она говорит: я из города Шахты, недалеко от Ростова. Говорит: не переживай, Миш, это не под землей. Я говорю: ладно, хорошо. Хорошо, ну, Настя, ну расскажи, как дела, как настроение твое, как лето проходит?
2: Лето в самом разгаре, почти доехала до работы. Все супер.
1: Замечательно, все замечательно. Вот у нас еще впереди целый месяц, целый август. Какие планы на него? Ну, помимо работы, может быть, да? Ой, что, может, куда-то поедешь,
2: день
1: кого-то...
2: День рождения!
1: Красота! Это кто, ты лев по гороскопу или нет? Да?
2: Лев.
1: Хорошо. Для львов больше аплодисментов. Больше аплодисментов для львов. Мы знаем, с вами они это любят. Да, Настя, ну хорошо. Значит, факты повторяю про одну красотку-исполнительницу. Если скажешь мне, о ком идет речь, все, беспроводные наушники твои. Факты следующие. Она занималась танцами профессионально практически всю свою жизнь. Много очень конкурсов выигрывала. У нее более 15 миллиардов прослушиваний в общей сумме. Около 40 миллионов слушателей ежемесячно. Ей 23 года. Ее песня «You Broke Me First» была на первом месте билборда. Трек с Спорткар имеет почти миллиард прослушиваний на сегодняшний день. О ком идет речь, Настя? Может, знаешь уже?
2: Тейт Макрей.
1: Ну, давай проверим лето микс. Ну, конечно! Конечно! Ой, Настя, ну я тебя поздравляю. Действительно, Тейт Макрей, спортскар, она на нем приезжает у нас на Европе Плюс периодически. В динамиках мы часто ее слышим. Это абсолютная, целиком и полностью справедливая победа. Эти аплодисменты для тебя, наушники тоже в твоих руках. Настя, ты большая молодец. Я желаю тебе потрясающего дня, чудесного августа. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо большое, взаимно. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Тима Белорусских появится с нами уже вот-вот. Споет песню, которая называется «Мысли». Летнее продолжается.

0: хорошо. Раз Ava Max просит не нажимать play, не буду этого делать. Don't click play. Здесь, на радио номер один в России. Да, Миш Зайцев меня зовут. Летняя в самом разгаре. Уже 7.50 в Москве. Мы двигаемся далее. У нас в следующем части состоится игра «Кто куда?». Получится выиграть беспроводную колонку. Я буду тебя ждать с радостью в финале этого часа. Был Ava Simmons. Да, послушаем «This is love». И также Ive и David Guetta. Появится «Supernova Love». Все у нас этим утром про любовь.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру.

0: всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей. С 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Можешь ли ты почувствовать любовь? Can you feel my love? This is love, Will I am. Эва Саймонс на радио номер один в России. Впереди еще всего очень много для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 8 часов утра. А между прочим, Павел Бесенин с новостями уже к нам пришел. Паш, привет.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Новый пакет антироссийских санкций приготовили американцы. Сразу 5 предметов в старших классах будут обновлены. И россияне рассказали, что им приносит счастье на работе. Далее подробности. Новый пакет антироссийских санкций готовят американцы. Сенат США уже поддержал проект о санкциях против России на процедурном голосовании. Больше 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту. Такого числа голосов достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели. По некоторым данным, новые санкции Вашингтона затронут политическое и военное руководство страны, а также госкомпании. Помимо этого, ожидаются вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Тем временем названы страны, которые продолжают активно торговать с Россией. РИА Новости сообщает о том, что это на сегодняшний день 180 государств. Эксперты отмечают, что экономика России остается открытой, а внешняя торговля остается важной составляющей ее стратегии. При этом вектор внешнеторговой деятельности страны сейчас круто меняется. Если раньше больше 54% товарооборота приходилось на страны Европы, то сейчас это всего около 20%. А все большее значение начинают играть страны глобального юга, Азии, Африки и Латинской Америки. Сразу 5 предметов в старших классах будут обновлены. Минпросвещение объявило о том, что с 1 сентября 2027 года ученики 10 и 11 классов будут изучать дисциплины по обновленным практикоориентированным программам. В ведомстве отметили, что программу изменят по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки, усилили практическую составляющую. А введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, который ранее утвердил премьер-министр. Для большинства россиян ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий доход. Об этом сообщают социологи. Кроме того, респонденты отметили адекватность руководства и поддержку коллег. Следом идут гибкий график или работа из дома. Опрос также показал, что средний уровень счастья на рынке труда в России составил 4 из 10. Лидерами в этом стали жители Татарстана и Башкортостана, почти с 5 баллами. Они обогнали Москву, у которой 4,3 балла, а вот самые низкие показатели в Самарской и Свердловской областях. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 63 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

продолжаем летнее у меня. Все время ощущение, что кто-то на фоне кричит, а это просто у нас, ну... Это просто музыкальное сопровождение, настолько радостное, что даже там звуки счастья. Всех поздравляю со вторым часом летнего у! Да! Сегодня, 29 июля, оказывается, Международный день тигра. Да, в честь этого интересный факт о тиграх. У каждого тигра уникальный рисунок полосок. Причем полосатая оказывается не только шерсть, но и кожа под ней. Тигры отлично видят в темноте, но это естественно. Пишут, что в 6 раз лучше, чем человек. И еще, в отличие от большинства кошек, тигры любят воду. Они прекрасно плавают и могут преодолевать несколько километров по реке. Рычание тигра настолько мощное, что его можно услышать на расстоянии до 3 километров при благоприятных условиях. Честно говоря, я вот по утрам, когда просыпаюсь, иногда хочется покричать. У многих парней, кстати, такое есть. Просто начинаешь орать с утра. Не от того, что что-то не так, но такой ритуал. Вот тоже примерно 3 километра можно услышать. Соседи иногда дают об этом мне понять. В начале этого часа Нилс Ван Зант и Пагита, Lonely, также BTS, успеем послушать Swim. Летим в это утро вместе. Делай громче.

0: встает,
1: тот потом весь день ходит и зевает.
0: В летнем пул на Европе Плюс.
1: Ну да, эти люди ходят, хвастаются, а потом в середине дня вот так будешь подглядывать за ними, и человек оп, и прикорнул где-то, оп, и все, и зазевался уже. Вот так вот, вот чего стоит ранний подъем. Меня зовут Миш Зайцев, это летняя УН Европе Плюс. У меня вопрос такой к тебе: есть ли у тебя беспроводная колонка? Есть ли? Если вдруг почему-то есть, да, то... Так, надо следующий придумать вопрос. Ну, а вот а почему бы и не две, вот, например, колонки иметь? Это же, ну, хорошо. Вдруг она потеряется? Что тогда? Что тогда? Вот и я не знаю, но мы можем сегодня все исправить. У нас будет игра «Кто куда» в этом часе уже вот совсем-совсем скоро. Не советую пропускать. Там как раз приз — это беспроводная колонка. Нужно будет немножечко поиграть, ответить на вопрос и ответить правильно. И все, колонка будет в твоих руках. Маккензи Аром, вы впереди. Underwater, также Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну и гороскоп уже на горизонте летнего на Европе Плюс.

0: I'm waiting too long. Low Luxury и Brando поют в песне Body. Ну сколько можно уже? Ну устал я ждать, я уже не могу. А я вот тебе скажу, что гороскоп уже вот-вот. Его ждать долго не надо. Рианна перед этим споет Russian Roulette и Stay. Успеем послушать Лени и Калум Скотта в летнему на Европе плюс.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Вот так прозвучал выстрел от Рианны из The Russian Roulette. И теперь самое время послушать, что же звезды нам советуют на середину этой недели. Погнали, гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, занимайтесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше, друзья. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то так же сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, далось сомнение, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит Вселенная про эту среду. Впереди игра «Кто куда?». Сразу после моей Мишель на «Малиновой луне» и «Anima EIJ» успеем послушать «Out of my body» в летнем У на Европе+.

0: Это красавица моя Мишель. На малиновой луне найду тебя во тьме. Все, в прятки поиграли. Самое время поиграть кто куда. Да, так называется наша игра в летнему. Европе плюс 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, одерживай победу. Забирай беспроводную колонку 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
7: Но!
6: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
13: празднично.
12: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Возможно, Дмитрий сегодня заберет беспроводную колонку. Дим, привет тебе! Ну, рассказывай. Во-первых, ты, кстати, знаешь, что сегодня Международный день тигров? Слышал об этом?
2: Ну, я пока ехал на работу, да, слышал.
1: Да, вот я сегодня об этом говорил.
2: Не только полосатая шерсть, но еще и кожа.
1: О, какой молодец, красавчик, да, ты. Это значит, ну ты на связи. Это правильно. Слушай, а у тебя есть какое-то любимое животное? Вот давай топ-3 животных, на твой взгляд.
2: Аквариумные рыбки, у меня рыба
1: кучу. Так, хорошо. Рыбы первое место, дальше.
2: Блин. Ну, кролик.
1: Кролик. Слушай, у тебя супер необычный топ. Рыбки, кролик. Ну и третье. Кто будет на третьем месте?
2: И голубей.
1: С ума сойти. Это самый необычный топ из всех, что я слышал. Реально. Рыбки, кролики и голуби. Ну ладно, хорошо. Значит, мы с тобой сейчас немножко попутешествуем. Если правильно ответишь на вопрос, получишь колонку. Ты готов?
2: Да.
1: Let's go. Значит, вот о чем говорим. Кто куда, а мы сегодня отправляемся в Испанию. Там наблюдается интересный природный феномен, который называют огненным водопадом. В определенное время года солнечные лучи падают так, что вода будто бы горит. Где можно увидеть это явление? В национальном парке Тейде на Тенерифе. Или в ущелье Монтребей в Каталонии. Где? На Тенерифе или в Каталонии?
2: Я думаю, что в ущелье.
1: В ущелье Монтребей в Каталонии. Слушай, ну, ты, конечно, старался. Ты старался. И ты абсолютно правильно ответил. Это победа. Дим, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Беспроводная колонка в твоих руках. Ты красавчик. Эти аплодисменты для тебя.
2: Классно.
1: Ну, я желаю тебе замечательного лета, чудесного августа, да, он еще даже не наступил, еще целый месяц лета впереди, пускай он пройдет классно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки, в летнему появится The Second Voice, Let Me Be, также Джон Саммита ждем, Девалт и Джулия Чорч, Shades of Blue прямо сейчас. Сделай громче.

0: Сколько танцев уже в социальных сетях я видел под песню «Let me be the second voice» не сосчитать. Да, это летний ун Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа Texas успеем послушать «Summer Sun» и также «Бам-бам», Миша Миллер, Алекс Велея. Никуда не уходи. Летим вперед.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на

0: Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: Это Texas Summer Sun на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час вместе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 9 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роспотребнадзор призвал россиян оценивать риски при планировании отпуска за рубежом. Назван рекордно подешевевший корнеплод, и десятки тысяч зайцев поймали в столичном метро. Далее подробности. Роспотребнадзор призвал россиян оценивать риски при планировании поездок за границу. Глава ведомства Анна Попова советует изучать эпидемическую обстановку в странах, которые хотят посетить россияне. При этом данные по каждому государству можно найти на официальных ресурсах ведомства, которые выложены в открытом доступе и регулярно обновляются. Напомню, в мае этого года вспышка лихорадки Эбола случилась в Конго, а в Монголии врачи выявили случай бубонной чумы. По словам Поповой, не стоит отправляться за отдыхом и здоровьем в регионы, где распространены особо опасные болезни. Отдыхать, по ее словам, следует только там, где полностью безопасно. Картофель подешевел в России. В первом полугодии цены на картошку в нашей стране упали больше, чем на треть. Ассоциация компаний розничной торговли отмечает, что базовые социально значимые продукты в первом полугодии подешевели почти на 10,5%. Наиболее заметно в торговых сетях подешевели 19 из 25 продовольственных товаров первой цены. Цены также упали на свеклу, рис, капусту, сливочное масло, соль, свинину, муку и морковь. Отмечается, что с отрицательной наценкой в первом полугодии торговые сети продавали 13 из 25 продовольственных товаров. Более 40 тысяч безбилетников выявили в столичном метро с начала лета. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Лексутов. По его словам, на каждой станции обычно дежурят по два контролера, а на загруженных узлах могут одновременно находиться до 5 сотрудников. Они фиксируют не только безбилетный проезд, но и неправомерное использование льготных транспортных карт. Вице-мэр призвал пассажиров с уважением относиться к работе контролеров и обязательно оплачивать проезд. Штраф для безбилетников сейчас составляет 5000 рублей. Лексутов в очередной раз напомнил, что деньги от оплаты проезда помогают московскому транспорту развиваться. Предельный срок безопасного хранения кабачков назвали в Роскачестве. По словам специалистов, молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение 1-2 недель. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до 4-5 месяцев. Оптимальные условия для хранения зрелых кабачков – прохладное, хорошо проветриваемое помещение с температурой от плюс 4 до плюс 10 градусов и влажностью в 75%. Идеально для этого подходит погреб или утеплённый балкон. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 63 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя у Миши Зайцев в Москве 9.03. Всем отличного дня!

всех поздравляю. Всем доброе утро, кто только что проснулся. Пока Павел Бесинин в новостях рассказывает о том, как хранить кабачки, я расскажу вам, что сегодня, помимо того, что Международный день тигра, еще и день персика. Да, так что всех любителей этих прекрасных фруктов я поздравляю. И сам обожаю персики, честно говоря. Сладкие, свежие, прям как хиты Европе Плюс. Кстати, о них. В начале этого часа Джонас Блум, Джипи Купер появится, Perfect Strangers, до этого Die For Me, Zane. Так что делай громче, просыпаемся вместе.

конечно, we don't need no reason. Никаких причин нам не нужно, чтобы делать хиты громче, чтобы встречать это утро вместе. В летнем на Европе плюс Jonas Blue, GP Cooper, Perfect Strangers. Но у меня следующий вопрос. Где мы чилим по-летнему? Где? Ну, конечно, в летнем вайбе. И прямо сейчас пару слов. Летний вайб. Да, пару слов о летнем вайбе. По будням с 8 до 10 незабываемая музыка, горячие хиты. Все это специально для тебя. Сейчас небольшой тизер из плейлиста летнего вайба. Meet me in the dark. Эй, в твоих динамиках.

0: Tell me you're fine, so I can show you love. Да, скажи мне, что ты в порядке, и я покажу тебе любовь. Анатор 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Действительно полезно говорить друг с другом. Это полезно, это важно, это правильно делать, и мы будем это делать далее в летнему Европе Плюс. У нас до гороскопа всего ничего, узнаем, что звезды нам советуют в этот день перед этим. Боб Синклер, Кейза, I Can't Wait, и также Тодд Эбигейл и Акчент успеем послушать Sugar Daddy.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. «Оригинал Маринос». Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. «Оригинал Маринос». ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Настало время для совета Вселенной на эту среду. Посмотрим, что звезды нам скажут. Это гороскоп в летнем У на Европе плюс. Погнали! Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то так же сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит Вселенная про этот день. Впереди игра на повышение. Прогуляемся по нашему денежному хранилищу, но до этого еще Мадонна прозвучит. Мартин Гаррикс на фите «Bizarre» в летнем У прямо сейчас. Летнее У.

0: Это Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Да, как рассказывала поп-дива, переехала в Нью-Йорк, когда была молода, у нее не было денег, хотела танцевать, стать танцовщицей, и все. И вот с такого, она говорила, это самый смелый поступок был в ее жизни. Вот с такого смелого поступка началась карьера. И, между прочим, до мировой славы играла на барабанах, да, в группе в Breakfast Club. Так что, кто не знал, Мадонна еще и барабанщица у нас. Действительно, и по данным книги рекордов Гиннесса, одна из самых успешных исполнительниц в истории по мировым продажам записей. Да. А мы, между прочим, не абы кого здесь ставим специально для тебя этим утром в летнему Европе Плюс. Ну, окажется, сейчас настал момент немножко прогуляться по нашему денежному хранилищу, да? 495-745-6565. Набирай номер, есть шанс выиграть. Мало того, что 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанк, да? Ну, еще и вскрыть одно из хранилище и забрать оттуда деньги. В общем, дозвонишься, уйдешь богатым, если все получится. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Homeberry все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
13: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 20.
15: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. партнеров.
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Да, сегодня мы очень-очень выгодно прогуляемся по нашему денежному хранилищу вместе с Еленой. Лен, привет!
3: Привет, Лен.
2: Ну что, Лен, рассказывай. Скажи мне, знаешь, вот такой вопрос. Любишь ли ты деньги?
3: Еще раз, я не поняла.
2: Любишь ли ты... Я понимаю, это вопрос достаточно трепетный. Его можно даже задать два раза. Любишь ли ты деньги, скажи мне?
3: А кто их не любит?
2: А кто их не любит?
3: Никогда много не бывает.
2: Ну, конечно, абсолютно правильный ответ. Абсолютно правильный ответ. Ну, вот сегодня есть шанс. Сегодня есть шанс уйти отсюда, забрав некую сумму с собой. Что будем делать? Ты как вообще? У тебя есть настрой? Готова поиграть, попробовать?
3: Конечно, готова.
2: Естественно, ну да, я слышу уверенность в твоем голосе, поэтому не будем медлить. У нас есть минутка на то, чтобы прогуляться по хранилищу, открыть ячейки. Есть сумма выше, которую открывать нельзя. Если допустишь ошибку, откроешь выше сумму, то, к сожалению, все денежки, которые мы успели с тобой забрать, они сгорают. В общем, все, не медлим, минута пошла, let's go. Итак, первую ячейку мы...
3: Начинаем.
2: Да, начинаем, открываем. Что же там у нас?
4: 1840 рублей.
2: Оу, сразу такая внушительная сумма. Чтоб ты понимала, вчера у нас в игре на повышение первая сумма была 140 рублей, а тут 1840. Дальше идем?
3: Дальше.
2: Дальше, хорошо.
4: 2860 рублей.
2: С ума сойти, 2860. Забираем?
3: Дальше.
2: Ну, хорошо.
3: Там.
4: 2880 рублей.
2: 20 рублей. Ой, кажется, здесь что-то еще есть.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага, вот и бонус. Уже 12 880. Так, что делаем?
3: Рискнем еще?
2: Уверена?
3: Да.
2: Хорошо, пробуем.
4: 3430 рублей.
2: 3430 рублей! Забираем! Лен, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю, действительно. Это была, да, последняя сумма, которую можно было взять. А как? Как ты узнала? Скажи мне, пожалуйста.
3: Я просто всегда рано утром слушаю Европу.
2: Ой, хорошо! Замечательно, замечательно. Услышала подсказку. Ну, красота. Общий выигрыш получается у нас сколько? Целых 13 430 рублей. Ты сегодня получаешь. Еще раз эти аплодисменты для тебя.
3: Я очень рада, спасибо.
2: Лен, я тоже за тебя рад. Желаю тебе прекрасного августа. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока.
2: Больше хитов впереди. Обязательно появится Джонни. Обязательно появится Федук. Споют лето сразу после Жабузи. A Bar's Song. В летнему на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: парни поют о том, что, ну, летние посиделки, капли дождя, вот это все, это ничего этого не вернуть, все это проходит. Но на самом-то деле, все вернуть. Федук, Джонни, у нас еще август впереди. Ну, камон, все можно вернуть, и мы будем только создавать летние воспоминания вместе в летнему на Европе+. В финале этого часа Guardians, My Favorite Game, сразу после Let Me Die, Марк Дан, Джованни Ричи. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить, где

0: конкурсами. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и гейм Cardigans на радио номер один в России. Моя любимая игра — это любая игра в летнем УДА с 7 до 10 по будням. Сегодня уже призы раздали, но будет еще возможность что-нибудь забрать завтра. Подключайся к Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Всем привет, 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Основатели мессенджера Telegram объявили в международный розыск. Новую схему цифрового мошенничества раскрыли в МВД. И названы регионы, в которых можно встретить гигантского клеща. Далее подробности. Павла Дурова объявили в международный розыск. РИА Новости сообщает о том, что сооснователю мессенджера Telegram в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По этой статье ему грозит 15 лет тюрьмы. По данным ФСБ, администрация мессенджера до сих пор не удалила каналы, боты и чаты, через которые спецслужбы Украины вербуют людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов. Также мессенджер Telegram отказывается удалять информацию, которая запрещена на территории России. Напомню, на сегодняшний день задолженность Telegram по штрафам только в нашей стране превысила 38 миллионов рублей. Новую схему цифрового мошенничества раскрыли в МВД. Полиция сообщает о том, что на этот раз телефонные преступники нацелились на водителей такси и на других работников сферы услуг. Злоумышленники делают заказ в такси и указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят назвать номер карты и реквизиты. Сразу после этого они логинятся в банковском приложении и похищают деньги водителя. Будьте бдительны. В РЖД опровергли введение новых правил в дальних и пригородных поездках. Как заявили в компании, информация о планируемых изменениях с 1 августа не соответствует действительности. Ранее некоторые СМИ сообщали о введении новых правил перевозки. Уточнялось, что будут ужесточаться правила провоза багажа, приобретения билетов и контроля документов. В частности, контролеры начнут измерять габариты багажа, и якобы новые требования коснутся также ручной клади. Если вещи будут мешать другим пассажирам и занимать проходы, их придется оформить в багажное отделение за дополнительную плату. Названы регионы, в которых можно встретить гигантского клеща. РИА Новости сообщают о том, что в Южном и Северокавказском федеральных округах можно наткнуться на клеща, который отличается крупным размером и способностью быстро перемещаться. Страховщики даже составили специальную карту распространения опасного кровососа. Голодный паразит достигает в длину 10 мм, а сытые особи могут раздуваться до 2 см. Из-за характерных полос на ногах кровососа его часто называют клещ-зебра. Такой скороход не ждет, затаившись в траве, а может преследовать свою жертву со скоростью 2 метра в минуту. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 63 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: это DJ Godje, Джейсон Дерула на Европе Плюс. 10:20 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. По-летнему и ритмично будем продвигаться сегодня, конечно же. Лучшая музыка здесь, в плейлисте Европы Плюс. Далее ловите Чимина, услышим Who. И через пару минут здесь отличный хит от Алана Уокера, Broken Strings. Дождемся.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
7: Но!
6: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Кельвин Харрис и Джаз на Европе Плюс. Классный трек Satisfy. Один из лучших в нашем чарте. Уверенно продвигается к вершине. Может быть, на этой неделе ее достигнет. Ну, при вашей поддержке, конечно же. Голосуйте, пока время есть, до пятницы. На сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Пятница уже послезавтра. Так что подведем музытоги недели. Пока же движемся далее вместе с Домиником Файком. Услышим Baby Doll и Клан Карусель. Тоже здесь. Ride через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ватка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: начинаем в это время Bounce Magnetic. Услышим BTS и Swim. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. На АЗС Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива. Пассажиры общественного транспорта во Владикавказе получат скидку на проезд. А сегодня в столице республики стартует этнофестиваль «Рон-2026». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, из-за стабилизации ситуации с поставками топлива была скорректирована программа «Свой регион». Теперь для жителей Северной и Южной Осетии лимит увеличен с 40 до 50 литров. Для жителей других субъектов страны и транзитного транспорта с 20...

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классной музыки. И лето тоже продолжается, так что все как мы любим. Движемся далее в лучших ритмах. Майли Сайрус у нас на подходе, End of the World. И дождемся Бамбалео от KDDK совсем скоро.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадиева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Лили Кейн и Европе Плюс, Бамбалио. Ну, летняя Бамбалия продолжается. Вечером, кстати, у нас сегодня будет, как всегда, побольше летней музыки. Специальный горячий плейлист с 20.00. Это летний вайб, так что обязательно подключайтесь. Пока же тоже весьма горячие хиты на подходе. Услышим Леони, Кэллум Скотт, Стея и дождемся Маршмелло и Portugal The Man, Феникс. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Hello Park» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ничего лишнего, только хиты на Европе плюс. 30 минут впереди. Знаем в это время Джон Саммет, Shades of Blue. Альберт Райт, Wild.
3: Girls go wild.
2: Тедди Свимс тоже появится. Мистер Know It All. Чем проведем время не скучно и очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
4: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Европа плюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: номер один в России.
1: Всем привет, столица, полдень.

0: саммит на Европе Плюс и Shades of Blue. 12 часов 21 минута уже в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Легко, по-летнему и очень-очень хитово продвигаемся далее. Впереди у нас легендарные вещицы от Джастина Тимберлейка. Дождемся Cry Me a River. И немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City через пару минут. Self-Aware на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятной скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-6262-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Макс Уоррен на Европе Плюс и Fever Dream. Ну, все музыкальные мечты исполним, конечно же, легко здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее. Очень хитово. Через пару минут классный ритмичный трек от Kungs и Day of West London. Слышим Galaxy. И легенда танцевальной музыки Tiësto тоже появится. Beautiful Places. Дождемся совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики «Стейтон» предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежего и натуральных продуктов. «Стейтон» – вкусно, как дома.
10: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, если нужно побольше таких танцевальных ритмов, не забывайте про наш подкаст Residence на сайте europeplus.ru. Можно легко найти, подключиться, устроить небольшую вечерину в любой момент. Пока же здесь у нас красивая и стильная вещица от Оливии Дин, Man I Need. И дождемся Шарам Пари All The Time совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ждем, конечно же, не скучно. Еще больше классной музыки будем заряжать в часе новом. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. На АЗС Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива. Пассажиры общественного транспорта во Владикавказе получат скидку на проезд. А сегодня в столице республики стартует этнофестиваль «Рон-2026». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, из-за стабилизации ситуации с поставками топлива была скорректирована программа «Свой регион». Теперь для жителей Северной и Южной Осетии лимит увеличен с 40 до 50 литров. Для жителей других субъектов страны и транзитного транспорта с 20 до 30 литров. Караев отметил, что ситуация на топливном рынке остается на контроле, а ограничительные меры носят временный характер. Пассажиры автобусов и трамваев во Владикавказе получат скидку 8 рублей при оплате проезда картой МИР, загруженной в смартфон. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Акция будет действовать с 1 августа по 30 ноября. Скидка распространяется на все автобусы и трамваи, оборудованные терминалами для оплаты картой. Сейчас таких машин в городе около 300. На улице Алагирской, 5 во Владикавказе завершили демонтаж аварийного участка фасада многоквартирного дома. Об этом сообщает мэрия города. Ранее специалисты установили высокий риск обрушения конструкции площадью более 360 квадратных метров и весом около 50 тонн. Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации был введен режим повышенной готовности. Специалисты сначала укрепили опасный участок, после чего приступили к разбору кирпичной кладки. Следующим этапом станет судебная экспертиза, которая позволит установить причины деформации облицовочной стены. Сегодня во Владикавказе стартует 4-й всероссийский этнофестиваль «Рон-2026». В 15:00 в выставочном зале Национального музея республики откроется выставка-ярмарка «Ремесла России». Свои работы представят мастера народных художественных промыслов из Северной Осетии и других регионов страны. Завершится фестиваль 2 августа на площади Свободы. Для жителей и гостей республики будут организованы мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ и галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Лены Утой. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек, курс евро 89 рублей 63 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: приятного и бодрого дня всем слушателям Европы Плюс. С удовольствием приглашаю вас принять участие в нашем обмене любезностями, который в течение целого часа будет здесь происходить. Надеюсь, что не без вашего участия. Валерия Чернова зовут меня. Всем здравствуйте. Сегодня 29 июля, среда. И дозвониться в эфир можно по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. Если желаете свои пожелания отправить в письменном виде, сделать это можно ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или присылайте в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а в ближайших музыкальных планах у нас здесь «Медуза». Также в этом часе Гарри Стайлз. Ну а на старте Биг Икс Топлак и Пост Малон.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

А теперь уже пора переходить к вашим первым сообщениям, которые пришли в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Подписываться тоже не забывайте. Пишет нам Анжела. Здравствуйте, Европушка. Огромный привет хочу передать своим лучшим и любимым друзьям. Агунде и Георгию. Скажите, что я их очень люблю. Еще у нас есть сообщение от Тотика. Отправляются приветы Хатуни, Майи, Индире и Лиане. Хорошего солнечного настроения в этот прекрасный день. Да, день действительно прекрасный. 29 июля, можно считать, что разгар лета, 2026. Ну и у вас наверняка какие-то по этому поводу летние эмоции и события. Именно этого мы вам и желаем. Впереди очередная порция хитов Мадонна и Мартин Гаррикс. И чуть позже моя Мишель.

0: Ну а мы к этому моменту нашли очередную порцию ваших пожеланий, которая успела сюда прийти. Давайте к ним сразу же и перейдем. Пишет нам Фатима. Здравствуйте, любимое радио. Приветы огромные отправляются Лорене, Кристине, Диане и Рите. Передаю привет. Пусть не скучают. Скоро буду. Еще есть приветы подругам Ане и Лиане. Это сообщение от Майи. А также отдельный привет молодому человеку, которого зовут Евгений. Я надеюсь, что все эти приветы были доставлены адресатам. Ну и, конечно, закрепим музыкально все вышесказанное. Впереди у нас Ava Max. И также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Европа Плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, среду, 29 июля. Овны, везите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то также быстро и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Продолжаем далее взаимодействовать здесь, на волнах Европа Плюс. Отдельный привет всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Всем прекрасного дня, разгар рабочей недели. Если вас эта информация просто абсолютно никоим образом не касается, потому что вы в отпуске или у вас каникулы, то просто желаем наслаждаться моментом. Ну а тем, кто на работе, как следует потрудиться. И, конечно, не забываем о том, что время обеденного перерыва, в том числе, можно взять небольшую паузу, перекусить или прогуляться. Погода позволяет. Сегодня 29 июля, день персика, международный день тигра, также день смузи, международный день губной помады и день заботы о любимых людях. Вот как раз-таки, мне кажется, именно с этим можно всех поздравить. Не забудьте сегодня позаботиться о любимых, в том числе и, конечно, о себе.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 26 градусов тепла. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: снова пожелания и приветы, которые успели прийти на номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Пишет нам Томас. Здравствуйте, Европа. Огромный привет, конечно же, вам, всему Владикавказу, всем слушателям. Ну и отдельные приветы хочу передать своему любимому человеку Рустаму и лучшей подруге Мадине. И еще есть кое-что. Здравствуйте, Европа Плюс. Просим поздравить нашу замечательную маму Альбину с ее днем рождения. Пусть улыбка не сходит с ее лица, и жизнь будет преисполнена радостными событиями. Прекрасные пожелания маме Альбине. Конечно же, еще и крепкого здоровья. Всем именинникам этого дня привет и лучшие пожелания от Европы Плюс. Впереди очередная порция хитов. Гарри Стайлз и чуть позже Энотор и Ультра.
1: Владикавказ онлайн.

0: Завершается этот музыкальный час. Всем прекрасного дня, радостных новостей, долгожданных встреч, приятного аппетита. Кстати, опять же, никто не отменял середины дня. Перекусить никому, я думаю, не будет лишним. Ну и, естественно, музыкальные угощения также продолжатся вас радовать. В ближайшем будущем здесь Карлита и Софи Тукер. Валерия Чернова зовут меня. До скорой встречи на волнах Европа Плюс. В новом часе слово Алексу Мануилову.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+. Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: и этим, как говорится, все сказано. Ну, а мне остается только вторить Мизму и тоже сказать hello. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И отличного дня под аккомпанемент лучших хитов, конечно же. Ну, а у нас уже совсем скоро Леони Каллан Скотт, Ашер, Тейм Импала, Дракула. Сейчас, напомню, в шаге от вершины Еврохит ТОП 40. Ну, посмотрим, что будет в пятницу. Интрига, однако.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: агентства и говорим Кевин Паркер. Да, тот самый Кевин Паркер, который уже доказал всем и вся, что он умеет делать настоящие 100% международные хиты. 14.35 в Москве, с вами Европа Плюс. Отличного дня, идем дальше.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Let's

0: сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

много о тех, кто с нами будет дальше в эти 30 минут. Эбен и очень красивая история под названием «Hello». Веселые ребята, Кенсера, Миша Миллер и незримо присутствующая Кай.

0: поклонников Mr. Know It All. Будет кого и что послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Орхонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов», а делегация Северной Осетии примет участие в молодежном форуме «Машук». Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Дорогу в обход станицы Орхонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит

0: составит более 16 километров. Сулиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 900 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Вот, Тельмана 18А. Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: уверена, 5 недель у нас в Еврохит ТОП 40 и уже, между прочим, на 4-м месте. Как говорится, еще немного, еще чуть-чуть, но не будем забегать вперед. Все в пятницу. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Timber City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Владикавказ онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
2: Владикавказ онлайн.
4: По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
12: Свадьба или новоселье?
11: В «Хоумберри» все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Джон Саммит на Европе Плюс. А дальше больше хитов, больше музыки. Холи Моли, Кассет, Градусы. Ну, чуть-чуть раньше Темпер Сити. И теперь ни один их концерт, ни одно их выступление не обходится без этого хита. Но вот попробуй только не сыграть. Поклонники не простят, а это недопустимо. Впереди через пару минут на Европе Плюс Self-Aware.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: А мы ускоряемся в ближайшие 30 минут с лучшими хитами на горизонте Лорин Warning Sign. Диджей-продюсер Джек Джонс, Мия

0: как раз впереди классные хиты.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
14: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: На Европе плюс АВЭ, а вот уже совсем скоро Алан Уокер, у которого, кстати, нет музыкального образования. И вообще электронной музыкой он увлекся совершенно случайно, даже только по нарастающей все пошло у Алана. И за гастролей даже пришлось бросить школу, зато школу выступлений перед многотысячной аудиторией он прошел точно уж на отлично. Алан Уокер впереди на Европе плюс Broken Strings.
1: Европа плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 102FM.
10: 102FM.
9: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
10: 54-14-90.
9: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: взрослые мысли Тимы Белорусских на Европе Плюс. 16.35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв Дэмс, Калахарис Дисайплс и новейший, крутейший хит Мадонны и Мартина Гаррикса «Бизар». Он называется с нового горячего альбома Мадонны, который вышел недавно, 3 июля, и уже стал номером один во многих странах мира, от Австралии до Италии. Мадонна сама в приятном шоке от этого.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: необычный, очень оригинальный парень и, надо сказать, непростой судьбой, но это совсем другая история. На Европе плюс Big Fight, Baby Doll, до конца этого часа Клан Карусель, а затем у нас обязательно появится Тимофей и Бартош Бренес с отличным хитом Heaven. Ждем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.
3: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Plus. А наш час следующего — Ами Фарбан и его ударнейший дэнс. Ждем Body Talk.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Орхонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов», а делегация Северной Осетии примет участие в молодежном форуме «Машук». Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Дорогу в обход станицы Орхонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит более 16 километров. Солиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные

0: стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 900 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Вот, Тельмана 18А. Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джема на Европе Плюс. Алекс Уоррен, дитя соцсетей, его еще так называют, хотя он сам считает, что это стало для него настоящим университетом самопознания и независимости. Ну, неудивительно, что в школе он не доучился с такими-то университетами. 17 часов 21 минута в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем классного вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: и Мишель. Нас ждет путешествие на Малиновую Луну.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла, ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
13: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: хочется сказать, прям брависсимо Таня и ее команда. 17.50 в Москве, и впереди до конца этого часа сначала Чит Коз, а затем Роджер Санчес. Человек, который мог бы стать блестящим, наверное, архитектором. Он учился на архитектора, но выбрал музыку, и мы услышим до конца этого часа один из его лучших хитов. Впереди на Европе Плюс Lost.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП Юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТуТу. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: диджей-продюсер Роджер Санчес на Европе Плюс, который работал с такими артистами с такого уровня, как Мадонна, Кайли Минок. Ну и не случайно, неспроста же Роджер Санчес получил в свое время Грэмми. Вполне себе заслуженно, скажу я тебе. Ну а дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Во Владикавказе 6 вечера. Всем привет.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Орхунской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов», а делегация Северной Осетии примет участие в молодежном форуме «Машук». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Дорогу в обход станицы Орхонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит более 16 километров. Солиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топлива и энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 19.

0: 500 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: Начинаем наш интерактив. 18.04 на часах. Рада всех приветствовать. Владикавказ онлайн к вашим услугам. Звоните 540-777. В течение этого часа принимаются также текстовые послания. Приветы и поздравления, пожелания. Все буду с удовольствием читать. Текстовым сообщением присылайте в группу ВКонтакте. Европа плюс Владикавказ. Оставляйте в комментариях самой верхней записи. Или на номер наших мессенджеров. 8-928-495-0102. Гороскоп от Европа плюс на завтра тоже будет. Прогноз погоды. Почитаем. Ну а через пару минут Томми Ричман. Million Dollar Baby. И еще Zayn, Die For Me. Открывая час, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Европа+.
1: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Ну а я начну озвучивать ваши первые сообщения. Большой привет Никите и Таймуразу с пожеланием приятного отдыха. Это сообщение от Инны. Еще от Эллы большой привет Максиму и Антону. Тоже приятного вечера и приятного отдыха. Все это передали с удовольствием. Продвигаемся дальше. Потихонечку буду озвучивать вновь поступающие ваши сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Напомню, что также можно позвонить, высказаться лично 540-777. А мы пока послушаем Ive и David Guetta Supernova Love, а также Another E54 Ultra Talk to You.
2: Владикавказ онлайн.

0: Бабуса на Европе Плюс, Magnetic. Запоминайте, если нравится, можно прямо сейчас за этот трек проголосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Ну а мы продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 18.21. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс на завтра. Скоро будем читать. Узнаем, например, что завтра необходимо сделать девам для поднятия тонуса. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше Temper City, Self-Aware.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Лето.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Европа Плюс.
1: Владикавказ онлайн.

0: Яндекс Онлайн.
1: Гороскоп. Итак, Овны, завтра не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте чувство меры на второй план. Близнецы, что бы ни было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, завтра вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Ну и, наконец, рыбы, на вашей улице завтра точно будет праздник.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Джонни и Федук на Европе Плюс. Про лето только что. 18:36 на часах. Владикавказ онлайн в ваших приемниках. Мы продолжаем. Впереди еще достаточно времени. Можно успеть позвонить 540-37 или оставить текстовое послание, привет или поздравление, которое я с удовольствием озвучу. Можно размещать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 к этой минуте. От Хатуны большой привет Катюше и Дзере с пожеланием приятного вечера, и Европе Плюс тоже достался большой привет. Спасибо, взаимно.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас +21, ночью +16, завтра ожидается переменная облачность, дождь, днем +21.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Plus.
1: 18.42 на часах. Будем продвигаться дальше. Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Слушаем KDDK, скоро Бамбалео, а прямо сейчас Шангай Лалус.
2: Владикавказ.

0: Тиесто, Брайана Грейси, однозначно один из лучших хитов этого лета на Европе плюс. Beautiful Places. Ну а мы будем с вами продвигаться дальше. Владикавказ онлайн. Уже к финалу часа близимся. Chapel Roan и Sunrise Avenue поставят музыкальную точку в этом часе. В новом встречайте у руля Европа плюс Костя Фомин. Меня зовут Регина Кумаритова. На этом прощаюсь. До завтра. Услышимся.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: открытие ИП, счета бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 6+.
14: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай нам последние новости.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Депутаты предложили предоставить многодетным семьям право выбора между земельным участком и денежной выплатой. Рамочный закон об искусственном интеллекте в России не запрещает использование зарубежных платформ, и пение может временно снижать уровень стресса. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке поручил профильным ведомствам продолжить координированную работу. Региональным властям и компаниям поручено продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, контролю цен, а также по бесперебойному снабжению потребителей. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Ранее замминистра энергетики отмечал, что комплекс мер уже приносит результаты. Власти продолжают ежедневный мониторинг топливного рынка. Депутаты предложили предоставить многодетным семьям право выбора между бесплатным земельным участком и денежной выплатой в 1 миллион рублей. Сейчас регионы сами определяют размер компенсации, который в среднем составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Право на бесплатную землю действует с 2011 года, но реализуется неравномерно. Выплата позволит семьям самостоятельно выбрать участок. Инициатива будет внесена в Госдуму. Там же в Госдуме заявили, что новый принятый рамочный закон об искусственном интеллекте в России не запрещает использование зарубежных платформ и систем. Речь идет о цифровом суверенитете, а не о цифровой изоляции. Закон направлен на развитие отечественных систем искусственного интеллекта при сохранении открытости. Документ вводит понятие суверенных и национальных ИИ моделей и открывает доступ к госданным для их обучения. Ранее президент подписал этот закон. Продажи электромобилей с пробегом в России за первое полугодие выросли на 40% до 7700 единиц, об этом сообщил Автостат. В июне рост составил 64%, продано почти 2000 машин. Лидерами брендов стали Nissan, Zikr и Volkswagen. Среди моделей Nissan Leaf, Zikr 001 и Volkswagen Lavida. Почти половина вторичного рынка приходится на три бренда. Спрос на подержанные электромобили продолжает расти. И пение может временно снижать уровень стресса, улучшать настроение и усиливать чувство близости с окружающими, показали исследования. В ряде экспериментов зафиксировано снижение кортизола после пения, что связано с медленным дыханием и продолжительным выдохом. Коллективное пение дает более выраженный социальный эффект, а индивидуальное сочетает дыхательную нагрузку с эмоциональной разрядкой. Однако пение не заменяет лечение тревожных и депрессивных расстройств. Большинство работ оценивают кратковременные изменения, а не устойчивый эффект. И расскажу о курсах валют. На завтрашний день доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: году он просто выдал что-то невероятное. И клип сняли классный, который, кстати, завоевал огромное количество наград. Ну, и мне достаточно сильно понравился вот этот движущийся на траке какой-то дом. И Дракула, который из ночи выходит, выглядит здорово. Ну и если тебе этот трек также нравится, ты всегда можешь его поддержать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40 и в ближайшую пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Об этом не забывай. Ну и, конечно же, помни о том, что повтор для тех, кто в пятницу все проворонил, случится в субботу. Повтор с Алексом Мануйловым, все как положено, также 40 лучших треков, и он будет с 16 до 18 по Москве.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Классно звучит, правда ведь? Эйва и Meet Me in the Dark прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, летней музыки в ближайшее время будет... И еще маленькая тележка. Все прикачу, обещаю, и все сыграю. Это Фомин, и, естественно, впереди летний вайб. В 20:00 по столичному стартуем. Будем чилить, отдыхать, слушать солнечную музыку. Кайфовать, в конце концов. Но можем себе позволить. Среда прошла, а? Дальше еще пару дней и выходные. А выходные в Москве, по крайней мере, будут теплыми.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла, ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.

0: очень большим удовольствием. Обожаю эту историю. Calvin Harris, Jazzy, Satisfied. Прямо сейчас для всех, кто отдыхает вместе со мной. Фомин, идем с вами вперед. Буквально минут через 10-11 в эфир появится летний вайп. Там будем чилить, отдыхать. Наконец-таки добрались мы до середины недели. Дальше, естественно, неделя полетит. Настроение позвонче, все как положено. Ну и летний вайп в этом обязательно поможет. Оставайся.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс это Лана Дель Рей и ее Summertime Sadness. Прекрасная история, но не про нас сегодня, по крайней мере, точно. А что про нас? Про нас летний вайб в новом часе.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

8 вечера в Москве. Европа плюс. Летний вайб. Ну, наконец-то добрались. Здрасте, это Летний вайб на Европе плюс. Меня зовут Фомин, и у меня для тебя есть целых 120 минут солнечной легкой музыки. Она будет абсолютно разной, но тепло от этой музыки ты точно почувствуешь. Ну и найдешь свои 3 минуты для того, чтобы почилить, отдохнуть и расслабиться после рабочей среды. Что именно будем слушать в первой части Летнего вайба, да? Хороший вопрос, и на него, естественно, у меня есть ответ. На очереди королева поп-музыки, а вместе с ней еще и диджей, который года 3, по-моему, занимал первое место DJ Mag Top 100. То есть был лучшим во всем мире. Прям вот лучше не было. Мартин Гаррикс, Bizarre. Очень скоро услышим эту историю. Прежде Purple Disco Machine. Ну, мною любимая история с Wake Up. Ну, тут надо слушать. Тут рассказать и пересказать просто невозможно. Джейн также будет. All right. Ну, а начинаем мы первую часть с...

0: Bizarre прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Да, несмотря на нашу сегодняшнюю погоду, настроение, мне кажется, на уровень выше, серьезно. В Москве льет, поливает целый день. Надеюсь, что в своем городе с погодой все в порядке, лето продолжается, и дальше действительно летняя музыка. Мне есть что предложить. Например, My Stephens и If We Ever Broke Up. Классный трек, который пропускать нельзя. Ну и Милки, Just Where You Are, уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: как-то даже по-волшебному все это звучит. Спасибо за это Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России, в летнем вайбе. Продолжаем с вами чилить, отдыхать. Среда пролетела. Надеюсь, что среда была легкой, приятной. Ну и вечером в среду, после обеда, да, мы занимаемся этим прекрасным делом. Слушаем отличную солнечную музыку, получаем удовольствие, расслабляемся. Ну, в общем, все то, что так хотелось сделать в течение всего дня. Ну, бывает же такое, сидишь на работе и хочется, ну, вот прям хочется расслабиться. Но тут не получается, надо сделать то, сделать это, тут начальник, там еще что-то. Поэтому вот сейчас мы можем себе это позволить. Ну, и в ближайшее время я предлагаю подобрать под это лучший саундтрек. DJ Godja, также Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико, но раньше Драма и Робин Халимбал, послушаем Монте Карло. Скоро все это появится в эфире, тебе осталось сделать только приемник чуть-чуть погромче. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Джей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико в летнем вайбе на Европе Плюс. Классный, успокаивающий трек, ну, практически магический, да, и гипнотический. И все это еще не конец, впереди еще целый час, ну и

Третьего рабочего на этой неделе, причем делаем это вместе. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и буквально минут 60 у нас с вами еще имеется. Ну, то есть 50% от того, что мы уже получили на сегодня. Ну и, естественно, эти 50% будут безумно музыкальными, безумно солнечными, потому что музыка будет невероятной. Один из любимейших моих треков вот в Летнем Вайбе, если не сказать вообще любимый трек, потому что там Сильвия Кройш и Ромео Элвис, послушаем Kiss the Grass или Але, Але, Але. Невероятная история. Вот честное слово, там вот собрано абсолютно все то, что мне очень нравится, мне очень близко, и я предлагаю тебе это обязательно послушать в ближайшие 15 минут. Прежде Джастин Тимберлейк и Сиза, The Other Side. Ну а начинаем мы вторую часть нашего летнего вайба вместе с Madison Avenue и Don't Call Me Baby прямо сейчас в твоем радиоприемнике.

0: Скотт и Active прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, очнулись, проснулись, хотел сказать. Ну, наверное, многие уже ближе ко сну готовятся в этот момент, потому что у нас с вами сегодня сколько? 21:20 в Москве. Ну и, соответственно, наверное, сейчас многие собираются выспаться, отдохнуть. Впереди еще 2 дня рабочих. Ну и чтобы эти 2 дня были действительно классными, чтобы день начинался правильно, с правильным настроением и с правильной ноги, есть летняя У на Европе Плюс. И все стартует в 7 утра здесь в эфире. Естественно, игры, естественно, подарки. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Компания какая. Ну, в общем, тут все будет в одном месте собрано. И это все тебе поможет завтра проснуться. Ну, а я тебе могу провести классно этот вечер, потому что у меня есть прекрасный саундтрек. Что могу предложить? The Bowser и Magnetic. Лучший трек, на мой взгляд, в нашем эфире вот прямо сейчас. Ну, вот есть спорный момент, конечно, есть еще классные треки. Но этот мне вот нравится прямо сегодня, прямо на все 100. Ну и LMFAO, Sexy and I Know It. Скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Обожаю эту историю. Невероятный трек. Невероятные ребята из Норвегии. Да, The Bowser на Европе Плюс в летнем вайбе. Magnetic. Ну а дальше музыки будет еще больше. Например, Фред Фальк, Зен Фриман, Тен Вен. Услышим So Good. Но прежде будет кое-что, что точно нужно слушать громко. Если есть возможность, прибавь. Летний вайб.
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: король поп-музыки Майкл Джексон, Билли Джейн. Дальше. Хиты будут, естественно, будут они любимыми, долгожданными. Я могу наобещать много всего интересного. Например, Somber и 12 to 12. Прежде Майя Мишель, одна из лучших российских поп-групп на Малиновой Луне. Ну и лучший припев на данный момент в нашем эфире. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» уже скоро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве, всем тем, кто собирается сейчас душить подушку, отдыхать и на боковой. Я вам сообщаю, что завтра в 7 утра по Москве будет летнее УА, а это возможность проснуться с правильной ноги в правильном настроении. Игры, подарки, музыка, лучшая мировая компания, то, что надо. В общем, завтра все это будет специально для тебя, чтобы твой четверг заладился. Ну а в ближайшие 15 для тебя Набу и Муния услышим Slow Down, но прежде Everything But The Girl, Me Think.
1: Лучший старт. The Balza Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

лето ты проводишь с радиостанцией номер один в России. Классная история от Джонни и Фиду. Лето на Европе Плюс прямо сейчас, 23:21 в Москве. Всем не спящим привет, это Фомин, до полуночи доведу. В четверг отправлю, ну и напомню о том, что четверг стоит начинать вместе с летним У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, музыка, компания. Просыпайся с нами.

Мадонна совместно с Мартином Гарриксом. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Бизар. В столице уже 20:35. Привет. Доброй ночи всем, кто собирается спать. Ну и, естественно, напомню, что четверг у нас с вами завтра, а это значит, что послезавтра в пятницу случится Еврохит ТОП-40. Ну, логика. Спасибо, Кэп. Напомнил. Так вот, про пятницу. Еврохит ТОП-40 обязательно с 14 до 16 по Москве, но до этого загляни на наш сайт europaplus.ru, и, может быть, именно ты поддержишь эту историю, которая этим летом обязана стать лидером нашего хит-парада.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На очереди отличная музыка и четверг в том числе. Итак, из отличной музыки Калин Харрис и Сари

0: музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 30. Будь с нами, всем классной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: в этот раз, да, было? Было же! Кельвин записал главный бенгер этого лета Satisfy совместно с ирландской певицей Джесси. Именно поэтому и состоялось лето, безусловно. И оно, кстати, еще продолжается вовсю. У нас впереди больше месяца. Это время проведем отлично, как и ближайшие минуты здесь, на радиостанции номер один России. Скоро с нами Мисмо, тоже яркий летний хит. Hello, the sun is up, where are you? Чуть раньше здесь DNC, а еще Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классной ночи вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Классная норвежская группа The Bounce здесь на радиостанции номер 1 России. И их Magnetic, только представьте, как танцевали пальцы по клавишам, чтобы записать этот крутейший хит лета 2026. Да, только за эту часть уже можно проголосовать за ребят The Bounce на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. И, возможно, эти ребята окажутся на первой строчке нашего хит-парада уже завтра. Да, завтра пятница. Представляете себе, какое счастливое комбо произойдет завтра пятница, и завтра мы узнаем, кто они по вашей версии 40 главных хитов этой недели на Европе Плюс. Пока же двинем дальше, впереди будут мысли Тимы Белорусских, будет Эспрессо от Сабрины Карпентер, а еще Da Bass Dangerous.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bauza Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europoplus.ru.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европе Плюс Тима Белорусских. И, возможно, это уже вполне себе хорошо и приятно, если вам светит свет светофора. Если еще и зеленым светит, это совсем хорошо. Возможно, это даже какой-то знак. Знак, что этим летом, и, возможно, даже в этот четверг, 30 июля, стоит попробовать что-нибудь новенькое, что-нибудь классное, чего еще не делали в этой жизни, но, конечно, только то, что приведет вас к успеху и к чему-то положительному и приятному. Дальше здесь будем вдохновляться с вами на новое этим летом вместе с классной музыкой. Дальше Kungs, Galaxy, также DJ Snake, You Know You Like It, еще French Montana и Max B, Ever Since You Left Me.

0: победительница конкурса Евровидения Ларин. Вот вам, пожалуйста, дважды вошла в одну реку. И вы тоже можете попробовать, если что. One in Science слушаем уже через пару минут. Еще скоро с нами Ed Sheeran, Shape of You и Ави. Meet me in the dark.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европе Плюс в ваших колонках. Это была небольшая репетиция, надо сказать, по-настоящему. Летний вайб на Европе Плюс раскрывается здесь в спецпроекте. В одноименном спецпроекте «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени каждый будний день. Включайте, чтобы поймать любимые летние хиты и, конечно, горячие новинки этого летнего сезона. Да, встречаемся в «Летнем вайбе» в 20.00 и, конечно, здесь в ближайшие минуты будет тоже хитово. Леони Каллум Скотт на подходе, «Stay» будет также Феликс Сен и Рэй Далтон, «Call It Love», а еще впереди устроим романтик на «Малиновой луне» с группой «Моя Мишель».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.